0: Далее по обзорению детей.
1: Наивки.
0: We'll take that EMS call instead of 9844.
2: That's clear, Officer John.